Да. И предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт и не просыпаясь завтрак, я в Лэнкрейзере, ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон, и я потом...